0: Алло, алло.
1: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Јосип ту.
0: Јосипе, слушам вас.
1: Е, може, зрушту, вере, еро, и тебе сам свитка, фано.
0: И тебе сам свитка, фано. Ајде, може, буде.
1: Дабо се проширило, не?
0: Може.
1: Ајде, бог, бог.
0: Живели, бог, бог.